0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Половина майской нормы осадков выпала в Алматы. Дождь шел с утра 10 мая до вчерашнего вечера. По прогнозу синоптиков, сегодня в городе временами ожидаются осадки. Для предупреждения ликвидации подтоплений коммунальные службы работают в усиленном режиме. Дополнительно дежурят силы службы спасения. У них в готовности стоят осенизаторская машина и мотопомпы. Всего по линии ДЧС задействованы 53 единицы спецтехники и 240 сотрудников. Также обеспечивают работу инфраструктуры мегаполиса дорожные рабочие. Для оперативного реагирования подготовлены свыше 2000 мешков с песком. Как ожидается, осадки в Алматы прекратятся только завтра. Между тем, по всей стране объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют порывистый ветер, заморозки, грозы и дождь. В столице наблюдается с утра ветер 15-20 метров в секунду. Сотрудники МЧС получили новые квартиры ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. В знак признания и благодарности за профессионализм и мужество жилье приобрели работники Комитета промышленной безопасности и Государственного материального резерва, специалисты Центра медицины катастроф МЧС, КАЗ «Авиаспас» и Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны. Глубину переработки нефти увеличили нефтеперерабатывающие заводы до 90%. Как сообщает Минэнерго, это позволило нарастить производство бензина и дизельного топлива. Рост зафиксирован на всех трех крупных заводах – это Атырауском, Шымкентском и Павлодарском НПЗ. По итогам прошлого года средний показатель глубины переработки нефти вырос там с 87%. Экономить топливо и пересесть на общественный транспорт призвал граждан премьер-министр Индии. Нарендра Моди предложил такое решение, чтобы снизить зависимость от импорта нефти. Также он предложил пересаживаться на электромобили, чаще работать удаленно и выбирать товары местного производства. Еще посоветовал отказаться от несрочных поездок, не покупать золото и развивать внутренний туризм. По мнению индийского премьера, патриотизм в период кризиса проявляется в ответственном поведении. Количество подтвержденных случаев заражения хантавирусом на круизном судне нидерландской компании достигло 9 человек. Трое инфицированных скончались. Данные обнародовал из Женевы глава отдела эпидемиологии и аналитики в сфере реагирования Всемирной организации здравоохранения. По сообщению ВОЗ, новые случаи хантавируса могут быть выявлены в ближайшие дни или недели из-за инкубационного периода заболевания. Женская сборная Казахстана по регби стала серебряным призером чемпионата Азии. Спортсменки сыграли в ничью со сборной Гонконга, но под дополнительным показателем наши регбистки заняли второе место турнира. Победителем чемпионата досрочно стала сборная Японии, обыгравшая Казахстан со счетом 64-12 и Гонконг 72-12. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 461 тенге 58 тиен, евро 543,8, российский рубль 6 тенге 20 тиен. О погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в столице плюс 14 градусов, Алматы 16. В Семиёвск-Каменогорске 14, тепла, в Петропавловске, Павлодаре, Кустанае, Кокшетау, Караганде 16, в Жезказгане, Кунаеве, Владогоргане 20, в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Уральске 24, а в Актюбе, Таразе, Актау, Атырау 28 градусов. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радио Лары.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Площадь посева пшеницы сократят до 12 миллионов гектаров. Посевы риса также уменьшат с учетом нагрузки на водные ресурсы. В правительстве рассмотрели ход весенне-полевых работ, как доложил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. В целом посевные площади увеличены на 180 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом. Расширяются земли под масличные и кормовые культуры, кукурузы и картофель. Общая площадь посевов составит 23,8 миллионов га. Росте ВВП на 3,6% сообщило Министерство национальной экономики. Показатели за первые 4 месяца года. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в строительстве, транспорте, складировании, обрабатывающей промышленности, торговле, а также сельскому хозяйству. Шокирующий случай произошел в международном аэропорту Денвера. Пассажирский Airbus A321 американской авиакомпании на полной скорости сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе. Его затянуло в правый двигатель лайнера. Мужчина погиб на месте. Двигатель мгновенно вспыхнул. Пилоты успели применить экстренное торможение на скорости 250 км в час. Среди пассажиров 12 пострадавших, пятерым понадобилась госпитализация. Всего на борту находился 231 человек. Их эвакуировали по надувным трапам. Как показали камеры видеонаблюдения, погибший перелез через 4-метровый забор и вышел на взлетную полосу. В Шымкенте через фиктивное обучение украли более 1,3 миллиарда тенге из бюджета. АФМ завершила расследование хищения в двух колледжах. Один из колледжей вообще не работал. Его использовали только для вывода денег в рамках финансирования государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров. По версии следствия, учредительница Южно-Казахстанского высшего медицинского колледжа и Южно-Казахстанского гуманитарно-финансового колледжа 2018 по 2023 годы выстроила схему фиктивного обучения. Людей зачисляли лишь фарма.
3: Соучастниками проходили руководители колледжей, бухгалтеры и иные аффилированные лица. Преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ. Также выявлено, что часть студентов платного отделения в медицинском колледже оформлена как обучающиеся за счет государства. Более того, Южно-Казахстанский гуманитарный финансовый колледж фактически не функционировал и использовался исключительно как формальная структура для получения бюджетного финансирования. Примечательно, организатор схемы последние 3 года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенные хищения и оттуда руководила незаконной деятельностью. В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещены 65 миллионов тенге. Санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в городе Дубай, 3 жилых дома, а также 3 автомашины. В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подписка о невыезде.
2: В Казахстане сохраняется дефицит врачей и IT-специалистов. По данным Минтруда, наиболее востребованными остаются акушеры-гинекологи, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, а также программисты приложений и графические дизайнеры. Напомню, для привлечения актуальных кадров в стране действует упрощенный порядок трудоустройства иностранных специалистов по более чем 50 профессиям. Летом Казахстан примет крупные международные соревнования. Среди предстоящих стартов – Кубок мира по боче, Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, международные турниры по тэквондо, Мемориал Гусмана Касанова по легкой атлетике, Чемпионат мира по борьбе кураши, Чемпионат Центральной Азии по карате. Они пройдут в Астане, Туркестане, Шымкенте и Актау. В Министерстве туризма и спорта обсудили подготовку к международным турнирам. Ожидается участие спортсменов более чем из 50 стран мира. Еще одна хорошая новость для столичных жителей. Уже в эту субботу запустят ЛРТ. Всего 18 станций, включая аэропорт и вокзал Нурлыжол. Поезда будут курсировать с 6 утра до 11 вечера. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 461 тенге 58 тиин, евро 543,8, российский рубль 6 тенге 20 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 6 градусов, днем 16. В Алматы облачно, ночью 6, днем 18. В Усть-Каменогорске, Павлодаре 7 и 14. В Караганде, Кокшетау, Талдыкургане 17. В Кунаеве, Кустанае, Петропавловске 19. В Таразе, Жезказгане 22. В Уральске, Актюбе, Шымкенте 25. В Актау, в Туркестане 27. А в Кызылорде и Атырау 29 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Оскар Исмаилов. В Казахстане усиливают контроль из-за риска нашествия саранчи. На заседании правительства премьер-министр поручил Минсельхозу и акиматам регионов постоянно следить за ситуацией и заранее проводить меры. Сейчас на приграничных территориях уже ведется мониторинг совместно с соседними государствами. Если очаги будут обнаружены, действия будут приниматься сразу с двух сторон. В южных регионах страны химобработка уже началась. В министерстве заверили, что финансирование, техника, препараты и специалисты полностью готовы. Скончался еще один пострадавший в результате взрыва, произошедшего на заводе в Усть-Каменогорске. Как сообщили в КАСЦИНК, мужчина умер этой ночью в больнице от тяжелых травм, полученных во время несчастного случая. В компании выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что оказывают необходимую поддержку семье и сотрудникам. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий, а также идет расследование обстоятельств. В стране по-прежнему сохраняется нехватка врачей и IT-специалистов. Об этом сообщили в Минтруда. Сейчас наиболее востребованными остаются акушеры-гинекологи, педиатры, анестезиологи, реаниматологи, а также программисты приложений и графические дизайнеры. Ведомстве отметили, что для решения кадрового дефицита в стране действует упрощенный порядок трудоустройства иностранных специалистов по нужным профессиям. В Казахстане зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются налоговыми сотрудниками. Гражданам звонят и говорят о якобы срочной необходимости подтвердить вид деятельности, обновить данные или пройти проверку. В процессе людей пытаются перейти по ссылкам и ввести смс-коды, данные ЦП, пароли или банковские реквизиты. В Комитете госдоходов официально заявили, что такие звонки не совершаются. Сегодня во всем мире отмечают Международный день медицинской сестры. В Казахстане свой профессиональный праздник торжествуют более 145 тысяч медсестер и медбратьев. В Минздраве отметили, что именно эти специалисты ежедневно обеспечивают уход за пациентами и помогают поддерживать стабильную работу всей системы здравоохранения страны. Казахстанцев в конце мая ждет дополнительный отдых в связи с празднованием Курбан-айта. Согласно календарю Духовного управления мусульман, праздник пройдет с 27 по 29 мая. Первый день официально будет выходным. В этом году он выпадает на среду. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 461 тенге 58 тын, евро 543,8, российский рубль 6 тенге 20 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромеда, в столице дождь, ночью 6 градусов, днем 16. В Алматы облачно, ночью 6, днем 18. В Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семей 14, Караганде, Кокшетау, Талдыкургане 17. В Конаеве, Костанае, Петропавловске 19, в Таразе, Жезказгане 22. В Уральске, Ахтубе, Шымкенте 25, в Ахтау, Туркестане 27, в Кызылорде и Атырау 29 градусов. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Ұлттың рухани қазынасы – Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Оскар Исмаилов. Премьер-министр пригласил международных партнеров к реализации стратегических инвестпроектов. Выступая на пленарном заседании Бернского союза, он отметил, что Казахстан нацелен на развитие инвестиционного, экспортного и делового потенциала. Для страны важно выстраивать доверительные отношения с зарубежными партнерами. Отдельно была отмечена роль международного финцентра «Астана», который предлагает условия для развития зеленых и исламских финансовых инструментов. Премьер-министр пригласил участников к активному сотрудничеству. Сотрудничество и отметил, что в Казахстане уже действует страхование экспортных сделок. В Астане продолжаются дорожные работы из-за ремонта. Так, на улице Шаймерденова на участке от Нажмеденова до Байтурсынова планируется ограничение движения. Также будет перекрыто на Муканово от Баршин до объездной дороги на 10 дней. В акимате столицы просят водителей и пешеходов заранее планировать маршрут и учитывать изменения. Акимат Кунаев обратился к жителям с срочным сообщением о предстоящих коммунальных работах. С 18 мая по 1 июня в городе временно отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. В администрации принесли извинения за временные неудобства и попросили жителей быть внимательными в этот период. В Алматы 14 мая пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. В городе включат сирены и проведут массовую рассылку уведомлений. В службах ЧС просят жителей сохранять спокойствие и воспринимать происходящее как учебное мероприятие. При получении сигнала горожанам рекомендуется включить телевизор или радио, а также следить за официальной информацией в мобильных приложениях и на интернет-ресурсах экстренных служб. Сборная Казахстана по футзалу вошла в топ-8 лучших команд мира. Подъем в рейтинге стал возможен благодаря успешным товарищеским матчам и стабильной игре в отборочных встречах, несмотря на то, что команда не попала в финальную стадию Евро-2026. Криштиану Роналду обратился к болельщикам своего клуба перед золотым матчем. Поединок против Аль-Хиляля пройдет сегодня вечером и может решить судьбу чемпионского титула. В случае победы Аль-Наср досрочно станет чемпионом страны. Капитан команды призвал фанатов активно поддерживать клуб в решающей игре. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 461 тенге 58 тыйн, евро 543.8, российский рубль 6 тенге 20 тыйн. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице дождь, ночью 6, днем 16. В Алматы облачно, ночью 6, днем 18. В Усть-Каменогорске, Павлодаре 7 и 14, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане 17, Конаеве, Костанае, Петропавловске 19, в Таразе, Жезказгане 22, в Уральске, Ахтубе, Шымкенте 25, в Ахтау, Туркестане 27, в Кызылорде, Атырау 29 градусов. Оскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Қазақ радиосында жарнама. Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Карагандинской области и области Улытау проложены магистральные нефтепроводы Павлодар-Шымкент, кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону Республики Казахстан о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток, вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов, в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны, подземных, кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий, на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 305-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастрансойл», место их размещения, порядка строительства, обустройства и использования, садоводства и лесоразведения, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 см. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствования движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Возведение любых построек и сооружений, организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов, производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем, производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Кастрансойл», производство геолого-съемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Карагандинское нефтепроводное управление, город Караганда, улица Гапеева, 4/3, телефоны 8-71-72, 55-52-57, 8-71-030, 2-60-95, 8-72-12, 98-22-41.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосы. Менің радио.
3: Казах радиосы.
4: Казах радиосында жарнама.
5: Қазақ радиосында әуе хабы.
6: Сіз білесіз бе? JetA әуе отыны ақшта жиі қолданылады. Сипаттамалары бойынша JetA бірге ұқсас, бірақ қату температурасы жоғары, шамамен минус 40 градус. Бұл жайлы климатта орналасқан аймақтарда қолдануға жарамды. Дегенмен, халықаралық рейстер үшін JetA 1 жиі пайдаланады.
7: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
8: Жарнама, жарнама.
9: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
10: жарнама.
9: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.